0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на звездку. Пора просилать. Хаймерс, чем вы рэс?